Дорогая, устал я, очень устал. Иди-ка ты, наверное, лучше домой! Thank you.